0: 14 minutos.
1: Melhor da tarde.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».